0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

0: Ноль. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на «Брест-Тор-Чермет» – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
8: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение».

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси вступили в силу изменения в законодательство по вопросам туризма. Профсоюзы дали старт акции «С добром и уважением». Об этом и другом подробнее. В Беларуси с 24 сентября вступил в силу основной блок изменений в законодательство по вопросам туризма. Закреплены новые подходы к государственному регулированию и управлению. Главная особенность – выделение индустрии гостеприимства в самостоятельный сектор экономики. Акцент сделан на развитии внутреннего и въездного туризма, привлечении инвесторов, цифровизации, туристической навигации, кадровом обеспечении отрасли. Расширены полномочия президента и правительства. Глава государства вправе устанавливать особенности регулирования отношений в сфере. Это позволит оперативно вводить специальные меры поддержки. Проведенная Институтом социологии Национальной академии наук комплексное республиканское социологическое исследование показало, что граждане республики доверяют Всебелорусскому народному собранию. 70,1% респондентов ответили утвердительно. Сегодня люди видят, что ВНС – один из ключевых органов в политической системе страны. Делегаты вырабатывают и принимают важнейшие стратегические решения, определяющие направление развития Беларуси. Программу социально-экономического развития, концепцию национальной безопасности, военную доктрину. Накануне Дня пожилых людей в Беларуси стартовала республиканская профсоюзная акция «С добром и уважением». В ее рамках по всей стране проходят встречи молодежи с ветеранами, концертные программы, экскурсии, круглые столы и дружеские чаепития. Отдельное направление – адресная помощь людям старшего поколения. Материальная поддержка, доставка продуктов, помощь с заготовкой дров, содействие выздоровлению и лечению. Многие такие меры закреплены в коллективе. Договорах. Положение о различных формах поддержки ветеранов труда и пенсионеров позволяет проводить эту работу системно. Продолжаем выпуск. Время позаботиться о запасах на зиму. Традиционно все самое свежее, натуральное и вкусное горожане приобретают осенью на сельскохозяйственных ярмарках. Первая площадка уже реализует продукцию на территории рынка Кирмаш-Полесский по улице Фроленкова, 48. Фермеры и производители предлагают овощи, фрукты, картофель, грибы, мед, саженцы. Все напрямую от тех, кто это вырастил, без посредников и лишних наценок. Расширенные распродажи здесь пройдут 26 сентября, а также 10 и 24 октября. В ближайшие выходные откроется вторая локация. Она разместится возле Ледового дворца. 3 октября, помимо большого ассортимента, покупателей ждет яркая концертная программа с 10:30 до 13 часов. Для удобства посетителей будут присутствовать волонтеры. Они подскажут, где найти нужный товар, а пожилым и людям с ограниченными возможностями помогут донести покупки до транспорта. При условии хорошей погоды и наличия спроса торговля продлится по 30 ноября. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуется водители категорий С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водитель имеет право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71, 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: Филиалу «Барановичи» водоканал на постоянную работу требуется. Слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, водитель автомобиля, инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
3: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
7: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
8: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
9: Находиться в дороге мне по душе.
6: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395. Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM новости.
1: Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Брестская область нацелена сотрудничать с Санкт-Петербургом в судостроении. Более 30 семейных союзов в Барановичах, став многодетными родителями, уже получили подарок от главы государства. Об этом и другом подробнее. Брестская область нацелена сотрудничать с Санкт-Петербургом в судостроении. Об этом заявил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик на встрече с губернатором Александром Бегловым. Россия является ключевым внешнеторговым партнером первого региона. За последние годы взаимоотношения показывали устойчивую положительную динамику. Не стало исключением внешняя торговля. За январь-июль товарооборот вырос на 12%, за пятилетку в 2,5 раза. Делегация нацелена найти новые точки роста. Повестка визита обширная. Актуальным остается партнерство в сфере экспортных поставок продовольственных товаров, аккумуляторов. Заинтересованы в активизации нового вектора судостроения и водного туризма, констатировал Петр Пархомчик. По итогам 9 месяцев объем производства Министерства промышленности составляет 97%. Об этом рассказал министр профильного ведомства Андрей Кузнецов. К профессиональному празднику Дню машиностроителя подходят с неплохими результатами. Однако впереди еще целый квартал, за который необходимо подтянуть показатели до уровня, доведенного государством. При их выполнении складские запасы удастся сократить как минимум на 10-12%. Это свидетельствует о стабильной и плановой работе руководителей и коллективов. Продолжаем выпуск. Более 30 семейных союзов в Барановичах, став многодетными родителями, уже получили подарок от главы государства. В городе набирает обороты проект белорусской партии «Белая Русь» «Третий Батькал». Идея масштабной акции заключается в том, что батькову кошелю вручают каждому малышу, появившемуся у мамы и папы третьим. 5 новорожденных 24 сентября в торжественной обстановке в отделе ЗАГС горосполкома стали обладателями деревянного куфора. Как отметила председатель городского отделения Елена Соловей, добрая традиция получила отклик в сердцах барановичан. Крестильная рубашка от главы государства воспринимается как оберег, призванный защитить малыша и стать реликвией, передаваемой следующим поколениям. К поздравлениям присоединились директор «Элегма Инвест» и глава предприятия «Яблоневый посад» Виктор Рожин вместе с теплыми словами в адрес семей. Он передал корзины яблок свежесобранного урожая. Не останавливаться на достигнутом пожелал депутат Палаты представителей Павел Попко.
2: Беларусь не только миролюбивая страна с чистым небом, с чистыми улицами, самыми прогрессивными предприятиями, но и страна, которая умеет заботиться о своих гражданах. Будущее сегодня в наших детях. Очень много государство делает для развития наших детей, для качества жизни. И сегодня мы здесь тоже собрались для того, чтобы поздравить наших родителей. Самым, наверное, важным этапом в их жизни появились наследники. Их наследники, которые будут достойно прославлять, надеюсь, нашу Беларусь. Я уверен, что партия «Беларусь», мы, депутаты парламента, лучший прогрессивный депутат нашего городского совета, это депутатов, выступаем теми гарантами, что в Беларуси самые лучшие условия для жизни и для образования. Я уверен, что родители это видят, ценят.
1: В семье Стромских родился третий сын. Супруги Виктор и Анна к появлению малыша готовились и в воспитании не планируют отходить от традиционных принципов, которых придерживаются для старших детей. В доме подрастают 14-летняя Арина и 10-летний Родион. Новорожденного назвали Марк. Секретом спокойствия и гармонии в многодетном союзе родители называют грамотное распределение обязанностей и единство взглядов.
3: Будем воспитывать так же, как и первых двух, прививать, конечно, семейные ценности, традиции. В наших семейных правилах отдавать детям максимум внимания, максимум сил, энергии, чтобы был почетным гражданином страны.
4: Папа у нас занимается воспитанием сына, это очень важно. Ну и я, конечно, дочери тоже уделяю внимание, как со стороны отца, так и я как мама.
3: Ну и, соответственно, дети уже тоже взрослые, поэтому мы их будем привлекать.
1: Традиции, вера, семья – три опоры, на которых испокон веков держится белорусский дом. По замыслу куфор призван стать олицетворением преемственности. Сам проект напрямую связан с укреплением ценностей и демографической безопасности страны. и о спорте. На базе СДЮШОР номер 4 города Барановичи состоялся 6-й этап областных соревнований по плаванию «Старты надежд». 350 юных пловцов Брещины состязались на дистанциях вольным стилем, на спине и комплексном плавании. Барановичские спортсмены успешно начали новый учебный год в специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва. Иван Саутин стал победителем на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров комплексное плавание. У Тимофея Дубени первое место на 50 метрах вольным стилем. В комплексном плавании на 100-метровке среди юношей своей возрастной категории третье место занял Константин Исаков. Подготовили спортсменов тренеры Анна Столяр и Татьяна Лаврущик. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс! Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Совпадение акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай и по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
0: В

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

выбирать нас то, что точно

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Совпадение акций по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Мега скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Маранович, ФМ, новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом матери. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. За рождение и воспитание 5 и более детей почетного звания удостоены 239 жительниц всех областей и Минска. Самая многочисленная группа – 91 человек из первого региона. Это представительницы различных сфер деятельности, в их числе работницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного и жилищно-коммунального хозяйства, банковской, страховой и социальной сфер, торговли, связи и спорта, здравоохранения и культуры и другие. Отмечены жительницы Барановичей, бухгалтер мебельной фабрики «Лагуна» Екатерина Баранова, сотрудница детского сада номер 9 Екатерина Гущина, домохозяйки Татьяна Инжелевская, Анастасия Приступа, Екатерина Рылка, помощник воспитателя детского сада номер 46 Светлана Семенец, заместитель главного бухгалтера швейной фабрики Алина Панасюк. Есть в списке многодетные мамы Барановичского района, продавец районной потребительской кооперации Юлия Кулак, домохозяйка из городского поселка Городище Татьяна Непогода. Совет Республики и Сенат Пакистана подписали меморандум о взаимопонимании. Межпарламентский диалог двух стран строится на прочной основе. В Национальном собрании Беларуси создана группа дружбы с этим государством. Правовая база подготовлена весомая. Это около сотни действующих договоров и соглашений. В ходе встречи председатель Совета Республики высказала признательность Исламабаду за неизменную поддержку Минска на мировой арене. Наталья Качанова подчеркнула, что прежде всего очень важна совместная работа в международных организациях и торгово-экономическое, научно-техническое партнерство. Визит парламентской делегации Пакистана в Беларусь призван придать новый импульс диалогу. Продолжаем выпуск. Ежегодно 27 сентября мировое сообщество отмечает профессиональный праздник всех, кто связан с индустрией путешествий. Дата была закреплена в 1979 году, что стало отправной точкой для формирования современных стандартов международного туризма, устойчивого развития, цифровизации отраслей и укрепления культурных связей между странами. В Беларуси этот день традиционно сопровождается запуском новых экскурсионных маршрутов, проведением тематических выставок и поощрением специалистов, внесших вклад в развитие туристического потенциала страны. Брестская область остается одним из наиболее востребованных направлений для путешественников. Согласно оперативным данным, представленным профильными ведомствами, за первые 6 месяцев 2026 года туристические объекты региона продемонстрировали высокую посещаемость. Брестская крепость-герой приняла более 410 тысяч посетителей из 31 государства. Национальный парк Беловежская пуща – 270 тысяч человек. При этом доля иностранных граждан составила 80 тысяч. Косовский дворцово-парковый ансамбль принял 56 тысяч экскурсантов. Ружанский дворцовый комплекс посетили 18 тысяч человек. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Кирпич FM на 100.0.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс.
3: Счастливая.
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой» отмечает 55 лет со дня открытия. Первая партия вакцины от гриппа поступает в медучреждение. Об этом и другом подробнее. Мемориальному комплексу «Брестская крепость Герой» 55 лет. Председатель облсполкома Петр Пархомчик направил коллективу приветственный адрес. Легендарная цитадель навсегда вошла в историю Великой Отечественной, как место беспримерной обороны Родины. Подвиг ее защитников, проявивших невероятное мужество и самоотверженность в первые, самые тяжелые дни войны, является частью исторической памяти всего советского народа. Создание в 1971-м мемориального комплекса стало событием особого значения. Сегодня Брестская крепость – один из важнейших символов Первого региона и Беларуси в целом. Визитная карточка Юго-Западной области – значимая составляющая ее культурного и туристического потенциала. Ежегодно в Государственный музей приезжают более 700 тысяч человек, что позволяет ему оставаться одним из лидеров по посещаемости в стране, отмечено в послании. Губернатор выразил глубокую благодарность сотрудникам и ветеранам мемориального комплекса за преданность своему делу, поисковую и просветительскую работу, вклад в развитие экспозиции, в том числе с использованием современных технологий, что помогает по-новому рассказывать о событиях героического прошлого. Он пожелал коллективу новых успехов, крепкого здоровья, благополучия, энергии и вдохновения. В Барановичском районе продолжаются осенние полевые работы. Аграрии активно ведут сбор сахарной свеклы. Сладкий корнеплод убран с 23% площадей. По актуальным данным, накопано более 45 тысяч тонн при средней урожайности 570 центнеров с гектара. В счет госзаказа направлено около 33 тысяч тонн или 30% от плана. Об этом сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. По ее словам, фермерские хозяйства в данный момент сфокусированы на картофеле. Получено 2200 тонн. Урожайность второго хлеба превышает областной показатель и составляет 480 центнеров с круга. Несмотря на капризы погоды, идет сев озимых культур, формируя задел на будущий сезон. Освоено 17 700 гектаров или 60% озимого клина. Первая партия российской вакцины «Грипол Плюс» успешно прошла лабораторные испытания и уже направляется в медицинские учреждения по всей стране. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. За счет государственного бюджета препаратом будут прививать в основном людей из групп повышенного риска, у которых заболевание может протекать тяжело и привести к осложнениям. Напомним, массовая иммунизация в Беларуси стартует в октябре. В профильном ведомстве отметили, что при желании можно делать укол на платной основе. Для этого доступны четырехвалентные Influvac Tetra Нидерланды и Vaxigrip Tetra Франция. Допускается одновременное введение вакцин против гриппа и COVID-19. Продолжаем выпуск. Свято-Покровский собор в Барановичах готовится к знаковому событию. Храм 4 октября отметит 95-летие. Старейшая из существующих православных обителей в городе и крупнейший в Беларуси памятник архитектуры неоклассицизма расположен в самом сердце населенного пункта. Высокую художественную ценность создают мозаичное украшение. 7 композиций на фронтонах и в интерьере. К их созданию приложил руку русский художник-живописец и архитектор Виктор Васнецов. Знаковую дату со священнослужителями и прихожанами разделит патриарший экзарх всея Беларуси. Митрополит Вениамин проведет божественную литургию, которая начнется в 9 часов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by. и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер юго-западный с переходом на южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером и ночью ожидается 9-10 выше 0.

0: Наше радио. Барановичи ФМ.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
0: Барановичи FM. Наше радио.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Пятница пришла, а значит, самое время поговорить не о том, что мы должны сделать, а о том, что нам действительно хочется делать. И сегодня у меня к вам очень простой вопрос. Что приятного вы хотите успеть этой осенью? Не закрыть квартал, не сделать генеральную уборку, не подготовиться к зиме, а именно для себя. Может быть, съездить куда-нибудь на один день, сходить в театр или кино, устроить встречу с друзьями, которую вы уже 3 месяца переносится, или купить красивую кружку, научиться печь тот самый пирог, сходить на прогулку в парк, когда листья станут совсем золотыми, или вообще ничего грандиозного. Ну, например, однажды в воскресенье проснуться не по будильнику, просто не ставить его. Мне кажется, у осени есть одна прекрасная особенность. Она как будто сама предлагает нам чуть замедлиться и обратить внимание на маленькие вещи. Поэтому сегодня предлагаю каждому из нас составить свой маленький осенний список удовольствий. Хотя бы из 3 пунктов. А вечером посмотреть на него и понять, что из этого можно сделать уже на этих выходных. Потому что иногда для хорошего настроения совсем не нужен отпуск. Нужен один свободный вечер и желание сделать его приятным. Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Есть люди, которые любят большие планы. Ну, безусловно, составить список, поставить дату, дедлайны, купить билеты, забронировать столик и обязательно поставить галочку «Выполнено» после того, как это действительно будет выполнено. А есть те, кому гораздо больше нравятся маленькие спонтанные планы. Сегодня вечером пойдем гулять. Пойдем. А давайте зайдем в кафе, да, за кофе просто. А может, завтра утром съездим куда-нибудь. И вот знаете, мне кажется, осень прекрасно подходит именно для таких маленьких решений, но очень приятных. Потому что летние планы часто требуют большого количества времени, подготовки, а осенние удовольствия могут занимать всего пару часов. Сходить в новое кафе, прогуляться по незнакомой улице, купить домой цветы. Ну а почему бы и нет? Зайти в книжный магазин без конкретной цели и, ощутить этот запах новых книг. Посмотреть фильм, который давно откладывали. Или просто взять термос и отправиться гулять, наслаждаясь красотой. Поэтому сегодня можно не строить грандиозных планов на всю осень. Достаточно выбрать один маленький пункт, который вы действительно хотите сделать. А потом еще один, а потом еще. И вдруг окажется, что вы успели за осень гораздо больше приятного, чем от нее ожидали. Ну а также я спешу напомнить, что у нас работает СМС-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Логойский район. Барановичские спортсмены показывают высокие результаты на чемпионате мира в итальянском Пезаро. Об этом и другом подробнее. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Логойский район Минской области. Главе государства доложили о положении дел в холдинге «Амкадор», продукция которого в настоящее время закрывает основную потребность лесопромышленного комплекса, обеспечивая технологический суверенитет отрасли. В настоящее время производственные мощности позволяют выпускать 140-150 единиц техники ежегодно. В дальнейших планах развитие собственных компетенций, расширение номенклатуры выпускаемой продукции с доведением годового объема выпуска до 250 единиц. Глава первого региона Петр Пархумчик обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым ключевые направления сотрудничества. Беларусь остается основным поставщиком пассажирской и коммунальной техники для северной столицы. В свою очередь, россияне предлагают ПО для автоматизации производств и приглашают к обмену опытом в сфере искусственного интеллекта и беспилотного транспорта. Петербургские верфи готовы проектировать и строить для нашей страны речные прогулочные суда, а также обучать белорусских специалистов. В Санкт-Петербурге расширят поставки еды и бытовых товаров из Брестской области. Продолжит развиваться сеть магазинов «Белорусская деревня». Соглашение с первым регионом уже подписали Невский и Красногвардейский районы Санкт-Петербурга. 27 октября в Минске пройдет 16-е заседание Совета делового сотрудничества, где будут закреплены новые договоренности. Продолжаем выпуск. На территории Барановичского района госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Культура на колесах». По словам старшего госавтоинспектора отделения ГАИ РОВД Игоря Гордейко, ДПС контролирует соблюдение гражданами требований правил дорожного движения. При этом приоритетное внимание уделяют велосипедистам и лицам, передвигающимся на средствах персональной мобильности, предоставлению преимущества на пешеходных переходах уязвимой категории. В помощь сотрудникам ГАИ и республиканская система мониторинга общественной безопасности. И о спорте. В итальянском Пезаро стартовал чемпионат мира по акробатике спортивной. В первый день планетарного форума состоялись квалификации в 5 дисциплинах, где высокие результаты показали и барановичские спортсмены, выступающие в составе белорусской национальной сборной, рассказала директор СДЮШОР номер 3 Ирина Лайша. В динамических упражнениях в финал отобрана женская тройка Ульяна Молчанова, Софья Лицкевич и Яна Миневич. В балансовых упражнениях дальше прошла мужская четверка из нашего города – Иван Коврига, Владимир Гетьман, Артем Евтух и Кирилл Степанкевич. Также успешно выступили акробаты из Бреста, Минска и Гомеля. Сегодня определятся финалисты в оставшихся видах программы. Медали турнира будут разыграны в субботу и воскресенье. Всего главный старт сезона собрал в Италии 250 спортсменов из 30 стран. Белорусские акробаты выступают в соревнованиях такого уровня впервые за 5 лет. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером и ночью ожидается 9-10, выше 0.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс!
2: Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв и по телефону +35 29 689 77 78.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на видео.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире «Барановичи FM». Ну, пришло время узнать, что приготовили звезды в эту пятницу. Заглядываем в гороскоп. Овны, вам сегодня стоит немного снизить скорость. Не все нужно успеть до конца рабочего дня или недели. Да, важно это помнить и применять к своей жизни. Тельцам звезды советуют сделать себе маленький подарок и совсем не обязательно покупать что-то дорогое. А вот да, иногда же какая-то мелочь приносит радости, ну, скажем так, не больше, чем большая какая-то покупка, но не меньше. Близнецам сегодня полезно встретиться с друзьями или хотя бы кому-нибудь позвонить. Ну, конечно, пятница на календаре, поэтому обязательно встречайтесь с друзьями. Раки, вам хорошо провести вечер в спокойной обстановке. Дом сегодня может оказаться самым приятным местом. Да, вот действительно, когда за окном холодает, дома с теплым чаем, пледом и любимым сериалом в обнимку, это такой вечер очень прекрасный. Львам звезды рекомендуют добавить в пятницу немного спонтанности. Неожиданный план может оказаться самым удачным. И это факт. Это уже подтверждено опытом многих людей. Девам стоит перестать искать идеальный момент. Если хочется что-то сделать, возможно, время уже пришло. А почему бы и нет? Кто сказал, что в пятницу поздно начинать что-то, если на это есть силы, моральные и вдохновение? Девы, вперед, только вперед. Весам сегодня особенно подойдут красивые места, приятная музыка и хорошие люди. Звучит как прекрасный план на вечер. Скорпионам не помешает немного отдыха, даже если список дел еще далеко не закончился. И вновь напоминаю, пятница, да, почему бы и нет, почему бы не отдохнуть? Думаю, не только скорпионам, да и всем не помешает немного отдыха, главное его грамотно спланировать. Стрельцам захочется куда-нибудь отправиться, хотя бы ненадолго. Не сопротивляйтесь этому желанию. Да, впереди выходные, поэтому вполне можно составить себе какой-то план путешествия небольшого. Козерогам звезды советуют сегодня не перегружать себя планами на выходные. А вот тоже, кстати, очень важно. Планы строить на выходные – это нужное дело, но не перегрузить себя тоже очень важно. Помним об этом. Водолеям может прийти интересная идея. Возможно, именно она станет вашим маленьким осенним приключением. Вот так вот заинтриговал гороскоп водолеев. Рыбам сегодня особенно хорошо заниматься тем, что приносит удовольствие. Ну а почему бы и нет? Да, ищите удовольствие в каждом дне. Ну и пусть эта пятница станет хорошим началом выходных для каждого из нас. А тем временем, друзья, мы приближаемся к полудню на студийных без 10:12. Это значит, впереди у нас еще целых 2 часа дневного эфира. А совсем скоро, в начале следующего часа, поговорим о том, чем же интересна дата 25 сентября, какие праздники скрываются в ней. А их, между прочим, немало, и они очень интересные. Продолжим говорить о маленьких осенних удовольствиях, размышлять об этом, искать их в повседневности. А также хорошая новость: в обеденный час разыграем шаурму от Donor Room. Вот такой план у нас на дневной эфир. Я думаю, что прекрасный, замечательный план. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, улыбайтесь этому дню. И даже несмотря на то, что пасмурность принесла нам эта осень, излучайте свет изнутри себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер юго-западный с переходом на южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером и ночью ожидается 9-10 выше 0.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне. 25 сентября на календаре, 12.11 на студийных, и мы продолжаем. Самое время заглянуть в календарь и узнать, какие же интересные даты там есть, какие праздники мы с вами можем отметить уже сегодня. Поехали! Пятница перед выходными – самое мечтательное время. И календарь это чутко уловил. Сегодня целый всемирный день мечты. А рядом праздники на любой вкус. От трогательных любовных записок до совершенно беззаботного дня просмотра сериалов нон-стоп. Но обо всем по порядку. Итак, всемирный день мечты. Сегодня официально разрешено мечтать, и желательно крупно. День придуман, чтобы напомнить, большие идеи начинаются именно с мечты, которую сначала кажется даже неловко произнести вслух. Поэтому отличный повод выдохнуть сегодня, отложить список дел и спросить себя, а о чем я, собственно, мечтаю? Иногда честный ответ на этот вопрос стоит целого ежедневника с галочками. Да, сегодня обязательно задумайтесь, есть ли у вас мечта, а если нет, то самое время ее создавать и придумывать. Также из профессиональных праздников сегодня отмечается Всемирный день фармацевта. Фармацевт – это тот человек, который разбирает почерк на рецепте лучше всех и терпеливо объясняет, что пить таблетки горстями – идея не из лучших. За аптечным прилавком скрывается серьезная наука и немалая ответственность. Именно фармацевт часто оказывается первым, к кому мы идем со своими «что-то прихватило», и нередко именно он вовремя советует не тянуть, а сходить к врачу. Сегодня отличный повод сказать спасибо всем фармацевтам. Также из вкусных праздников этого дня сегодня день груши. Самый осенний фрукт после яблока получил свой день. Груша – фрукт с характером. То деревянная и кислая, то вдруг такая сочная, что есть ее приходится строго над раковиной. Повод вспомнить вкус бабушкиного компота и грушевого варенья. Или просто купить пару спелых груш и насладиться осенним урожаем, пока он еще на прилавках. Также, да, на этом мы еще не заканчиваем праздники этого дня. Сегодня день любовной записки. В эпоху мгновенных сообщений и эмодзи написание от руки записка стало почти роскошью. А ведь пара теплых строк в стикере, оставленная на зеркале или в кармане куртки, способна сделать чей-то день. Сегодня самое время вспомнить это искусство. Не надо поэм, достаточно просто. Хорошо, что ты есть, и эффект превзойдет любые ожидания. Ну и еще один праздник, я думаю, он подойдет вот на сегодняшний вечер очень-очень многим. День просмотра сериалов нон-стоп. Ну, наконец-то праздник, к которому большинство из нас готовились практически всю неделю. Он официально разрешает включить первую серию и без мук совести обнаружить себя глубоко за полночь на серии 6, 7, а то и 8. Главное – заранее приготовить какие-то что-то из еды себе, да, или чипсики, или какие-то вкусности. Честно признаться себе, что еще одна серия и спать сегодня не сработает. Зато пятница – идеальный день, чтобы себе это простить и позволить. Ну вот, друзья, такие праздники этого дня. Сегодня смело можно выбрать свой вариант, поздравить фармацевта, решить какую-нибудь задачку или решить, о чем помечтать. Конечно, приготовить что-нибудь вкусное и посмотреть сериал вечером. Ну, а лучше совместить сразу все и вместе. Поэтому, друзья, улыбаемся этому дню. Праздников много. А если у вас есть ваш личный праздник, вы тоже можете им поделиться с нами. Пишите, у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Есть один список, который у нас обычно очень хорошо получается составлять. Что нужно сделать? Позвонить, купить, оплатить, убрать, сходить, переделать. И чем больше мы ставим галочек, тем больше появляется новых пунктов. Но сегодня я предлагаю составить совершенно другой список. Что я хочу? И вот здесь становится сложнее, потому что «хочу» мы часто откладываем куда-то на подальше. Хотим встретиться с человеком? Ай, потом успеем. Хотим куда-нибудь съездить? Потом. Хотим сходить в кино, театр или на концерт? Все будет потом, чуть попозже. Или хотим, наконец, купить себе что-нибудь красивее? И тоже потом. А жизнь тем временем идет. Поэтому сегодня можно открыть заметки в телефоне и написать 3 пункта. Можно 5, но можно 10, если хочется. А если не хочется 10, значит не 10, а всего лишь 3. Что вы хотите сделать этой осенью именно для себя? И не обязательно, чтобы это было что-то масштабное. Ну, например, хочу один раз встретить рассвет. Да, вот осенний рассвет, не летний. Или хочу прогуляться по парку и пошуршать опавшими листьями ногами, да? Ох, это круто! Или хочу провести воскресенье без телефона. Хочу куда-нибудь съездить. Хочу устроить ужин с друзьями. И вот это уже список, который хочется выполнять, потому что в нем нет слова «надо». Ну, а для вас, конечно же, будет свой уникальный список, в котором будет много приятностей, и когда у вас появится этот список перед глазами, его будет проще выполнять. Ну что, друзья, а мы тем временем движемся вперед и только вперед. Совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся на одну волну и подумаем, как же сделать это, с этой осенью что-то такое интересное, куда отправиться, как отдохнуть, даже если не получается полноценный отпуск. В общем, друзья, будем продолжать говорить о маленьких осенних удовольствиях.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Сеть «Азимы» сейчас надо оперативно. Такую задачу президент поставил во время рабочей поездки в Логойский район. Представители сферы машиностроения чествовали в Барановичах в канун профессионального праздника. Об этом и другом подробнее. Сеть «Азимы» сейчас надо оперативно. Такую задачу президент поставил во время рабочей поездки в Логойский район. Глава государства поинтересовался, как идет кампания в Минской области. Семена легли в почву на 70% от запланированных площадей. Завершить планируют к 5 октября. Александр Лукашенко обратил внимание, что у аграриев с учетом погоды есть всего около недели в запасе, чтобы провести сев в агротехнические сроки и чтобы посевы успели потом дать хорошие всходы. День машиностроителя отметит страна в последние выходные сентября. Для Барановичей праздник носит особый характер. Вектор – один из флагманских для города и приносит львиную долю в экономику. Многие виды продукции, выпускаемой нашими предприятиями, соответствуют мировым стандартам, конкурентоспособны и востребованы на внешнем и внутреннем рынках. За этим труд, знания и опыт специалистов отрасли. Лучших представителей пригласили в канун торжества в городской исполнительный комитет, чтобы в особенной атмосфере вручить заслуженные награды. Теплые слова поздравления и благодарности за многолетний труд в ключевой отрасли присутствующим адресовал глава Барановичей. Максим Антонюк подчеркнул, наш город по праву считается одним из центров машиностроения Брестской области и страны. Сфера определяет экономический облик города, является фундаментом, основой стабильности и движения вперед.
2: Каждая деталь, каждый механизм, который собран на нашем заводе, это вклад в общее дело. И ваш труд – это не просто работа, это настоящее мастерство, настоящая точность, ответственность, без которых никто не может представить ни один сложный механизм. Благодаря вашим знаниям, благодаря вашему опыту, благодаря трудолюбию, Барановичи уверенно развиваются. У нас осваиваются новые виды продукции, новые технологии, и мы по праву гордимся нашим машиностроительным комплексом. Вы приумножаете те традиции, которые были заложены в нашем городе. И с гордостью могу сказать, что по итогам прошлого года Барановичи заняли первое место среди городов в социально-экономическом развитии. И огромный вклад в это внесла промышленность и наша машиностроительная отрасль. В преддверии этого праздника я хочу пожелать трудовым коллективам, вам, вашим предприятиям только новых достижений, надежных партнеров, новых видов продукции и только движения вперед.
1: Добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад присутствующих отмечен наградами различного уровня. Грамоты Брестского облсполкома удостоен станочник широкого профиля механосборочного цеха номер 1 автоагрегатного завода Евгений Байчук. Мужчина отметил, что получить такое признание весьма почетно и ответственно.
3: Я на предприятии работаю уже 27 лет. Пришел учеником станочника. Мне нравилась моя работа. Можно сказать, горжусь, что работаю на таком предприятии. И я очень рад, что я за столько лет достиг того, что меня оценили в качестве награды.

Да, у меня когда-то папа начинал на Барановичском тверятном заводе, брат работал. Ну, а теперь я в должности ведущего бухгалтера работаю уже 12 лет. Замечательное предприятие. Как говорит наш руководитель, мы набираем только темпы. Замечательные условия труда, замечательный коллектив.

0: В год белорусской женщины прекрасным представительницам общества двойное внимание. В мужском коллективе Ирина Кунаш более 20 лет. Приходя ежедневно в заготовительно-сварочный цех на торг Маши, она приступает к функциям сверловщика, имея третий разряд.
1: Работается хорошо в мужском коллективе. Коллектив у нас очень дружный. Работаю я уже 27 лет на Трохмаше. Всегда в мужском коллективе легче работать, всегда можно за какой-то поддержкой обратиться. Работа у меня такая, можно сказать, не совсем женская, но я к ней привыкла. В другой работе я себя уже не вижу. Поначалу было, конечно, трудно привыкнуть, это же не особо женский труд. Ну, привыкла, и работай.
0: Несмотря на непростые экономические условия, предприятия машиностроения продолжают активно внедрять инновации. Современные технологии модернизируют производство, привлекают средства для реализации инвестпроектов. А это прочная основа для благосостояния страны. Продолжаем выпуск. Не будь невидимкой, засветись в темноте. Единый день безопасности дорожного движения проходит сегодня по всей стране. Кампания направлена на пропаганду использования световозвращающих элементов пешеходами и велосипедистами. С наступлением осенне-зимнего периода световой день стремительно сокращается. Госавтоинспекция напомнит о важности фликеров и жилетов повышенной видимости. Они становятся не просто аксессуаром, а жизненно важным средством защиты, отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ Баранического ГУВД Андрей Буслович. В условиях ухудшения видимости на дорогах блики увеличивают расстояние, с которого водители заметят уязвимого участника движения. И это даст драгоценные секунды для реагирования. Тем не менее, стоит проявлять повышенную осторожность и не превышать скоростные ограничения и заранее замедлиться при приближении к зебре, жилым зонам и территориям, прилегающим к учреждениям образования. Повышать заметность нужно и тем, кто управляет средствами персональной мобильности, подчеркнул Андрей Буслович. Современный рынок предлагает широкий выбор фликеров – браслеты, брелоки, наклейки, жилеты. В Комитете государственного контроля продлили работу горячей линии по вопросам оказания стоматологических услуг до конца рабочей недели. Набрав короткий номер 191, можно сообщить о проблемах, связанных с доступностью и ценообразованием при оказании таких процедур, невыдаче расшифровок стоимости и чеков. Горячая линия будет работать сегодня до 18 часов, с перерывом на обед с 13 до 14. Также сведения можно направить СМС в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер юго-западный с переходом на южный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером и ночью ожидается 9-10 выше 0.

0: Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. А знаете ли вы, что можно сделать с этой осенью, даже если полноценный отпуск совсем не светит в ближайшее время вам? Например, устроить себе маленькое путешествие. Не обязательно далеко. Иногда достаточно выбрать город или место, где вы давно не были или вообще не бывали. Сесть утром в машину или поезд, взять кофе, включить музыку и уехать на несколько часов. Причем иногда мы совершенно недооцениваем такие поездки. Кажется, ну что там смотреть в соседнем городе? А потом возвращаешься вечером и понимаешь, что за один день успел получить столько впечатлений, сколько иногда не получаешь за целую неделю. А осень для таких поездок вообще прекрасное время. Не жарко, нет летнего ажиотажа, природа меняет цвета, можно много гулять и не думать о том, что сейчас расплавишься от жары. Поэтому один из пунктов нашего осеннего списка может быть очень простым. Уехать куда-нибудь на один день, тем более, что выходные впереди. Даже если это будет место в часе езды от дома, главное, чтобы вы туда поехали не по работе, не по делам и не потому, что надо, а просто потому, что захотелось. А теперь давайте составим список удовольствий, для которых вообще не нужны деньги. Потому что мы часто думаем, ну, чтобы порадовать себя, нужно что-нибудь купить. Ну, к примеру, новую одежду или еду, билеты на концерт или в цирк или куда-то еще, или подарок купить. Но иногда лучшие вещи совершенно бесплатны. Например, выспаться. О, да, друзья, выходные впереди, поэтому это один из ключевых моментов, которые мы можем себе позволить. Или погулять без цели, абсолютно, да. Позвонить человеку, с которым давно не разговаривали. Посидеть на кухне с близким человеком и просто поболтать по душам. Или почитать книгу, которая уже давно ждет своей очереди, лежит на полке или на тумбочке, даже возле кровати. Но все никак до нее очередь не доходит. Или даже посмотреть на дождь из окна, сварить себе чай или сделать одновременно 5 других дел, потанцевать дома или просто выйти на улицу и пройти лишние пару остановок пешком. Мне кажется, особенно осенью мы начинаем ценить именно такие простые вещи. И, возможно, один из самых хороших пунктов осеннего списка будет звучать так. Чаще делать то, после чего мне хорошо. Без объяснений, без какой-то глобальной пользы, без продуктивности. Просто потому, что хорошо. И это, между прочим, вполне достойная причина. Ну а тем временем, друзья, приближаемся к часу дня, и я спешу напомнить, что уже в начале следующего часа у нас в прямом эфире состоится СМС-игра. Сегодня разыграем вкуснейшую шаурму от Donor Room, поэтому оставайтесь с нами на одной волне, улыбайтесь этому дню, и видите, даже солнышко выглянуло, как будто бы намекая нам, что приходит время обеденного перерыва, но оно не только для обеда, есть еще прекрасная возможность прогуляться и почувствовать красоту осени.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс!
2: Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер юго-западный с переходом на южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов, вечером и ночью ожидается 9-10 выше 0.

0: Реклама. Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем! На часах 13:10, время обеденного перерыва и время хороших новостей. Прямо сейчас у вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donor Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donor Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи, тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donor Room возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А. На Боровках возле строительного магазина «Строймаркет» по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donor Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем, сейчас вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. И сегодня 10-й правильный ответ станет победным. Мы с вами уже изучали праздники этого дня, и сегодня день просмотра сериалов нон-стоп. Поэтому мы придумали вопрос именно про сериалы. Но, знаете, оттолкнулись еще и от того, что осень чаще всего такой период, от которого немножечко пахнет магией, да, таинственностью. Особенно вот сегодня утром была такая туманность магическая. Сейчас-то уже, конечно, все понятно, солнечно, красиво. Но вернемся к этой таинственности. Итак, внимание. Какой из этих сериалов и кинофраншиз не связан с вампирами? Вот такой вопрос. Вариант номер один – «Сумерки». Вариант номер два – «Баффи». Вариант номер три – «Клон». Напоминаю, короткий номер 9946. Именно сюда присылайте ваши ответы. Можно прислать всего лишь одну цифру с вариантом ответа. Можно прислать ответ целиком, будет и то, и другое засчитано. Я, конечно же, повторю вопрос, варианты ответов, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Какой из этих сериалов и кинофраншиз не связан с вампирами? 1. «Сумерки». 2. «Баффи». 3. «Клон». И вот теперь уходим на музыкальную паузу, а скоро вернемся и объявим победителя.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Музыкальная пауза позади. А это значит, что мы возвращаемся в эфир, чтобы объявить победителя сегодняшней СМС-игры. Напоминаю, что сейчас узнаем, кто же выиграет вкуснейшую шаурму от Donor Room. Вопрос этого дня звучал так. Какой из этих сериалов и кинофраншиз не связан с вампирами? «Сумерки», «Баффи» или «Клон»? Конечно же, это «Клон». Третий вариант ответа является правильным в игре, но неправильным в вопросе, да. «Клон» — это совсем не про вампиров, это про любовь, про такую восточную красоту. Ну а «Сумерки» — это известная кинофраншиза про вампиров. «Баффи» — да, легендарный сериал. Ну а вот теперь самый интересный вопрос. Кто стал победителем? Ищем 10-й правильный ответ, ведь именно 10-й принесет кому-то победу. Так, номер телефона победителя заканчивается на цифры. О, красивые цифры. 3939. Поздравляем вас. Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну, а в продолжении эфира хорошая музыка. И пока солнышко осеннее нас радует, предлагаю всем, да, включая музыку в наушниках или где-то, пойти прогуляться и заметить эту осеннюю красоту.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Александр Лукашенко подчеркивает важность для страны производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Об этом он заявил во время посещения предприятия «Амкадор Лесмаш» в Логойском районе, передает Белта. Президент отметил, что нужно и далее работать над повышением качества продукции и наращиванием ее объемов, чтобы вовремя убирать спелый лес. Необходимо обеспечивать потребности не только внутреннего рынка, но и поставлять на экспорт. Например, в Российскую Федерацию, обратил внимание глава государства. По его словам, надо действовать быстро, чтобы успеть занять ниши, которые освобождаются. Президент Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом матери. За рождение и воспитание 5 и более детей почетной награды удостоены 239 жительниц со всех областей и Минска. Самая многочисленная группа – 91 человек из первого региона. Это представительницы различных сфер деятельности, в их числе работницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного и жилищно-коммунального хозяйства, банковской, страховой и социальной сфер, торговли, связи и спорта, здравоохранения, культуры и другие. Отмечены жильницы Барановичей, бухгалтер мебельной фабрики «Лагуна» Екатерина Баранова, работница детского сада номер 9 Екатерина Гущина, домохозяйки Татьяна Инжелевская, Анастасия Приступа, Екатерина Рылка, помощник воспитателя детского сада номер 46 Светлана Семенец, заместитель главного бухгалтера Барановичской швейной фабрики Марина Познякович, швея швейной фабрики Алина Панасюк. Есть в списке многодетные мамы Барановичского района, продавец районной потребительской кооперации Юлия Кулак, домохозяйка из городского поселка Городище Татьяна Непогода. Мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» 55 лет. Председатель облсполкома Петр Пархомчик направил коллективу приветственный адрес. Легендарная цитадель навсегда вошла в историю Великой Отечественной как место беспримерной обороны Родины. Подвиг ее защитников, проявивших невероятное мужество и самоотверженность в первые, самые тяжелые дни войны, является частью исторической памяти всего советского народа. Создание в 1971-м мемориального комплекса стало особым событием. Сегодня Брестская крепость – один из важнейших символов Первого региона и Беларуси в целом. Визитная карточка Юго-Западной области – значимая составляющая ее культурного и туристического потенциала. Ежегодно в Государственный музей приезжают более 700 тысяч человек, что позволяет ему оставаться одним из лидеров по посещаемости в стране, отмечено в послании. Губернатор выразил глубокую благодарность сотрудникам и ветеранам мемориального комплекса за преданность своему делу, поисковую и просветительскую работу, вклад в развитие экспозиции, в том числе с использованием современных технологий, что помогает по-новому рассказывать о событиях героического прошлого. Он пожелал коллективу успехов, крепкого здоровья, благополучия, энергии и вдохновения. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе продолжаются осенние полевые работы. Аграрии активно ведут сбор сахарной свеклы. Сладкий корнеплод убран с 23% площадей. По актуальным данным, накопано более 45 тысяч тонн при средней урожайности 570 центнеров с гектара. В счет госзаказа направлено около 33 тысяч тонн, 30% от плана. Об этом сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. По ее словам, фермерские хозяйства в данный момент сфокусированы на картофеле. Получено 2200 тонн. Урожайность второго хлеба превышает областной показатель и составляет 480 центнеров с круга. Несмотря на капризы погоды, идет сев озимых культур, формируя задел на будущий сезон. Освоено 17 700 гектаров, или 60% озимого клина. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: В ближайшие дни на улучшение погоды рассчитывать пока не приходится. Ею продолжают формировать дождливый циклон и атмосферные фронты. Однако есть и хорошая новость. С воскресенья столбик термометра поползет вверх. И на следующей неделе в Беларусь придет золотая осень и бабье лето. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно, временами осадки. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером и ночью ожидается 9-10 со знаком «плюс».

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Что же говорит нам лунный календарь о сегодняшнем дне? Давайте посмотрим, что нам сегодня у Луны. Потому что пятница, и планы планами, но вдруг Луна тоже приготовила нам какие-то рекомендации. А она приготовила. Итак, сегодня 25 сентября, Луна растущая и находится в знаке Рыб. А завтра нас ждет полнолуние. Поэтому сегодня Луна уже практически на максимальной яркости, визуально она будет выглядеть почти полной. Астрологические лунные календари связывают Луну в Рыбах с повышенной чувствительностью, интуицией, творчеством и желанием немного сбавить темп. То есть, если сегодня вы вдруг вместо списка из 20 важных дел захотите просто посидеть с музыкой, погулять, посмотреть на воду или заняться чем-то красивым, можете считать, что у вас сегодня официальное разрешение от Луны. Ну, почти официальное. При этом 25 сентября приходится на 14-е лунные сутки. Их, наоборот, считают довольно активными. Хороший день для того, чтобы не начинать 10 новых проектов одновременно, а взять что-то уже начатое и, наконец, довести до результата. Поэтому лунная рекомендация на сегодня получается интересная. Мечтать можно, но мечты желательно превращать в конкретные действия.

например, давно хотели разобрать шкаф, сегодня тот самый день, когда можно не просто подумать, когда-нибудь я это сделаю, а открыть дверцу и достать первый пакет. Хотели позвонить человеку, с которым давно не разговаривали. Позвоните, возьмите телефон и сейчас позвоните. Нужно закончить рабочую задачу. Лучше закончить ее сегодня, чем оставить на понедельник. А вот чего, согласно традиционным рекомендациям лунного календаря, лучше избегать, так это суеты, перегрузок и попытки успеть абсолютно все. Луна в рыбах все-таки про более мягкий ритм, поэтому оставьте себе немного пространства для отдыха и восстановления. И еще один маленький совет на сегодня. Не принимайте каждую эмоцию за срочное решение. Особенно, если вы устали. Иногда нам кажется, все, срочно надо менять работу или переставлять мебель, или перекрашивать стены, а может даже начинать новую жизнь с понедельника. А потом выспался человек, и оказывается, что достаточно было просто поужинать. Так что сегодня хорошо сочетать две вещи. Немного мечтать, немного действовать и обязательно оставить время на себя. А вечером можно просто посмотреть на Луну, тем более, что сегодня она уже почти полная и будет выглядеть особенно эффектно. Пик полнолуния наступит завтра, 26 сентября. Так что пусть сегодня все складывается без суеты. Важное завершим, приятное запланируем, а невозможное, но оставим Луне и будем помнить, что невозможное возможно.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных.

На часах 13:54. И это значит, что приходит время нам с вами прощаться. Время дневного эфира заканчивается. Сегодня в дневном эфире мы ставили и составили довольно неплохой список на эту осень. И я предлагаю не оставлять его просто красивым списком в голове. Выберите сегодня один пункт, самый простой, самый реалистичный, тот, который действительно хочется выполнить. Может быть, на этих выходных вы наконец-то встретитесь с друзьями. Или поедете куда-нибудь на один день. Или просто устроите себе спокойный воскресный вечер. А может быть, ничего особенного не произойдет, и это тоже нормально. Потому что удовольствие не обязательно событие. Иногда это просто момент, когда вы идете домой, вокруг красивые осенние деревья, в руках горячий кофе, впереди выходные, и вам хорошо. Вот такие моменты тоже стоит замечать. Пятница близится к завершению, впереди выходные, так что желаю вам не только успеть все, что запланировали, но и оставить немного времени на то, что вы просто хотите. Спасибо, что были с нами всю эту неделю. Берите зонтики, надевайте что-нибудь уютное и обязательно добавляйте в свою осень то, от чего становится хорошо. На одной волне с вами была Лерика Черненко и до встречи в понедельник на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь, ветер юго-западный с переходом на южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов, вечером и ночью ожидается 9-10 выше 0.

0: Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: «Слушай свое». На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв и по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Вечер-ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли. «Не будь невидимкой, засветись в темноте». По таким девизам в Барановичском районе проходит единый день безопасности дорожного движения. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки, производства, востребованной на внешних рынках продукции из дерева. Об этом президент заявил в Логойском районе во время посещения предприятия «Амкадор Лесмаш», передает Белта. Говоря о развитии взаимодействия с зарубежными странами, лидер республики привел пример с Оманом. Ранее Минск и Маскат достигли договоренности о строительстве в Беларуси целлюлозно-картонного комбината. С другими азиатскими странами также идут переговоры по лесу, мебели, бумаге. Соответственно, необходимо активизировать работу в отрасли, отметил глава государства. С наступлением холодов общественность с нетерпением ожидает запуска теплоснабжения. Эта процедура зависит от среднесуточных температур наружного воздуха, а также прогноза Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. В первую очередь батареи потеплеют в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских, специализированных учебно-спортивных учреждениях, соцобеспечении, музеях, государственных архивах, библиотеках и гостиницах. Но при условии, когда среднесуточная температура составит плюс 10 градусов и ниже в течение 3 суток подряд. Следующими подключаются жилищный фонд, общежитие, среднеспециальные высшие учебные заведения, театры и общегородские бани. Для этой группы основанием становится параметр плюс 8 градусов. Затем очередь общественных и административных зданий, промышленных и прочих организаций. Но есть и отдельные условия. Однако, если наблюдаются отрицательные значения в ночное время, допускается более раннее включение систем теплопотребления в детских дошкольных учреждениях, государственных центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, а также госучреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием. Продолжаем выпуск. По требованию Барановичского межрайонного прокурора перед одним из подназорных предприятий города погашена просроченная внешняя дебиторская задолженность на сумму 1 500 000 белорусских рублей, сообщила помощник Барановичского межрайонного прокурора Анна Лысюк.
2: Осуществляя постоянный надзор за состоянием расчетов во внешнеэкономической деятельности, прокуратуре стало известно, что у одной из организаций города образовалась просроченная дебиторская задолженность контрагента из Российской Федерации ввиду несвоевременной оплаты им поставленного товара на сумму 1 900 000 российских рублей. После проведения предприятием претензионной работы по урегулированию спора должником в июле текущего года задолженность погашалась медленно и сравнительно небольшими суммами. Указанные обстоятельства стали основанием для вмешательства прокуратуры. Должнику было предъявлено требование о необходимости погашения всей суммы задолженности в кратчайшие сроки. Как итог, во исполнение требования прокурора оставшаяся сумма задолженности в размере 1 500 000 российских рублей была погашена контрагентом одним платежом.
1: «Не будь невидимкой, засветись в темноте». Под таким девизом в Барановичском районе проходит единый день безопасности дорожного движения. Главная цель акции – напомнить о важности использования световозвращающих элементов пешеходами, велосипедистами, возчиками гужевого транспорта и пользователями средств персональной мобильности, сообщил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД Игорь Гордейко. Одно из тематических мероприятий состоялось на территории Крошинского сельсовета. С участниками дорожного трафика проведены профилактические беседы. Правоохранители акцентировали внимание на правилах пересечения проезжей части и недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Приятным бонусом для участников мероприятия стали подарки – фликеры, жилеты повышенной видимости и памятки с полезной информацией. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики – Кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов, вечером и ночью ожидается 9-10 выше 0.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов, вечером и ночью ожидается 9-10 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: Слушай свое на Барановичи FM.
6: Она та самая-самая. Наверное, так люди и находят друг друга. Она та самая-самая. Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. От генетики до цифровой вселенной. В Минске впервые проходит форум женщин-ученых. Около 300 участниц представляют свои исследования в различных сферах. Работают 6 тематических секций по основным направлениям – биологическим и медицинским, социальным, техническим и другим. Важное преимущество – возможность для начинающих пообщаться с теми, кто уже достиг результатов. Как отметил глава Президиума Национальной академии наук Владимир Караник, по многим направлениям можно уже смело сказать, что у белорусской науки женское лицо. По итогам мероприятия будет издан сборник. Также участницы смогут опубликовать свои работы в научно-просветительском электронном журнале БГУ, который входит в российский индекс научного цитирования и одну из крупнейших научных баз Китая. Около 1000 детей учатся в педагогических классах в Брестской области. Об этом сообщила начальник главного управления по образованию Брестского облсполкома Наталья Калиновская. Она обратила внимание, что это направление лидирует среди профессиональной направленности. Около 40% после окончания поступают в вузы. Это будущие коллеги, которые вдохновились примером своих учителей и тоже захотели посвятить себя делу обучения детей и молодежи. Ребята выбирают предметы, которые изучают на повышенном уровне самостоятельно. Юношам и девушкам предоставляют возможность примерить на себя роль. В городе над Бугом в преддверии Дня Учителя организовали областное мероприятие, на которое пригласили около 500 представителей сферы. В торжественной обстановке вручены заслуженные награды. Продолжаем выпуск. За 8 месяцев текущего года на территории города выявлено двое подростков в возрасте 15 и 17 лет, с участием которых совершены преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Барановичская межрайонная прокуратура напоминает об уголовной ответственности за такие нарушения и обращает внимание родителей тщательнее контролировать круг общения, пребывание детей в социальных сетях, характер посещаемых сайтов, напомнила старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Майя Крейда.
2: За 8 месяцев текущего года на территории города выявлено двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет, с участием которых совершены преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ через интернет-магазины посредством так называемых закладок. Барановичская межрайонная прокуратура напоминает об уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, которые по частям 2-й, 3, 4 и 5 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь наступает с 14 лет. Уважаемые родители, также напоминаю вам о важности контроля за местонахождением и времяпровождением ваших детей. Обращайте внимание на их круг общения, контролируйте их пребывание в социальных сетях, особенно характер посещаемых ими в мессенджерах сайтов. Наиболее распространенным мессенджером, через который несовершеннолетний вовлекается в деятельность по незаконному обороту наркотиков, является Telegram. В связи с чем обращаю ваше внимание на важность контроля за использованием детьми именно данного мессенджера.
1: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов, в течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: как сорсет.
1: 16 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044, 781, 13, 95.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Барановичский станкостроительный завод отпраздновал 40-летний юбилей. В Беловежской пуще первый день масштабного экологического фестиваля «Зубрфест». Об этом и другом подробнее. 40 лет в промышленном строю. Барановичский станкостроительный завод отметил красивый юбилей. Мероприятие состоялось накануне Дня машиностроителя. За эти годы БСЗ прошел путь от простой сборочной площадки до сложнейшего многопрофильного организма. Точкой отсчета истории стала 22 апреля 1986-го. Именно тогда, согласно приказу министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, предприятие получило официальный статус. Праздник в стенах родного завода собрал всех причастных к значимой дате. Ветеранов, сегодняшних тружеников, молодых специалистов, партнеров. Разделить радость торжества с коллективом пришли почетные гости. Председатель горосполкома Максим Антонюк, первый заместитель главы города Элла Сташенко, генеральный директор закрытого акционерного общества «Атлант» Андрей Дикун, благочинный и секретарь Барановичского церковного округа Пинской епархии протоиерей Виталий Лазовский. Продукция БСЗ известна далеко за пределами региона. В этом заслуга каждого сотрудника, инженеров и конструкторов, рабочих, технологов, специалистов логистики и тех, кто ежедневно вкладывает в дело свой опыт, мастерство и душу, отметил в поздравлении Максим Антонюк.
2: 40 лет – это серьезная и по-настоящему достойная дата. За эти годы станкостроительный завод прошел большой путь. Стал надежной опорой экономики города, создал рабочие места и укрепил репутацию Барановича как города трудолюбивых и компетентных людей. Особенно ценно, что предприятие никогда не стоит на месте. Внедряются современные технологии, совершенствуются производственные процессы и растет качество продукции. Вы не просто сохраняете лучшие традиции, но уверенно смотрите вперед. Ставите амбициозные цели и достигаете. Отдельные слова благодарности сегодня хочется сказать ветеранам предприятия. Ведь именно ваш труд, ваша преданность делу и наставничество стали тем фундаментом, на котором сегодня строится дальнейшее развитие завода. Спасибо и молодому поколению специалистов. Вы достойно продолжаете начатое, приносите свежие идеи и энергию. В этот праздничный день я желаю всему коллективу крепкого здоровья, успехов, удачи в реализации новых проектов на благо нашего города и родной Беларуси.
1: В 1993 году Барановичский станкостроительный завод вошел в состав акционерного общества «Атлант» в качестве филиала. Предприятие взяло на себя изготовление компрессоров к бытовым холодильникам и морозильникам. Интересный факт. За все время существования производства выпущено свыше 55 миллионов таких изделий. О планах на будущее рассказал генеральный директор ЗАО «Атлант» Андрей Дикун.
3: Впереди планы и руководства предприятия, и мои планы двигаться в сторону развития, инвестиций, новых технологий, новых изделий, новых производств. «Атлант», министерство, правительство активно нас это заряжают. Местные органы власти нас поддерживают в этом. Поэтому все у нас впереди будет очень интересно, очень много развития, очень много новых изделий, устройств, технологий. Поэтому еще раз поздравляю вас. Добра, здоровья, любви.
1: За производственными показателями, тоннами чугуна и сложнейшими станками стоят конкретные люди. Сегодня предприятие насчитывает около 1300 человек. И для каждого созданы условия не просто труда, а роста. Завод плотно сотрудничает с учреждениями образования, готовя кадры, что называется, под себя. К слову, в нынешнем году атлантовскую семью пополнили 67 молодых специалистов. По случаю праздника лучшие были удостоены грамоты, благодарности различных уровней. 12 сотрудников получили свидетельство о занесении портретов на заводскую аллею почета. Традиционно ко дню машиностроителя трем специалистам присваивается звание «Заслуженный работник закрытого акционерного общества «Атлант» с вручением нагрудного знака. Символично, что в год белорусской женщины обладательницей этой высокой награды стала заместитель директора по идеологической работе и персоналу Лариса Перехрест. Как отметил директор Барановичского станкостроительного завода Игорь Таркайло, самое ценное, что у нас есть, это не оборудование, производственные площади и здания, а надежный, дружный коллектив.
4: нам уже 40. Нет, нам еще 40, потому что мы только, наверное, в середине нашего пути, нашего развития, нашего процветания. В первую очередь хочу поблагодарить ветеранов нашего завода, фундамент, который вы создали этого предприятия. Не только технологии, не только оборудование, а фундамент отношений, фундамент коллективизма, который здесь присутствует. Я всегда говорю, что самое дорогое, что у нас есть, это не оборудование, это не наши площади, здания. Самое дорогое, самое ценное, что у нас есть, это наш коллектив, это наши работники. Уважаемые заводчане, огромное вам спасибо за ваш труд, за ваш вклад, который вы вносите ежедневно в развитие нашего предприятия.
1: Праздник не обошлось без подарков. Благочинный и секретарь Барановичского церковного округа Пинской епархии протоиерей Виталий Лазовский преподнес работникам икону святителя Николая. Не остались в долгу и станкостроители. В дар городу они передали памятный герб, на котором увековечены значимые даты – юбилей завода и 155-летие Барановичей. В рамках торжественного мероприятия вспомнили и первого директора Владимира Решетко, который совсем немного не дожил до 40-летия родного завода. Собравшимся в зале представили кадры фотохроники с участием бывшего руководителя. В программе приняли участие танцевальные коллективы и вокалисты. Сегодня в Национальном парке Беловежская пуща стартовал масштабный экологический «Зубр-фест». Мероприятие началось с международной научно-практической конференции «Зубр-2026. От возрождения вида к бренду территории». Затем прошла эстафета «Мама, папа, я, спортивная семья». Соревнование объединило различные виды активностей. Одно из главных событий второго дня – легкоатлетический забег. В нем примут участие почти 1000 марафонцев из Беларуси, России и даже Китая. Вечером 26 сентября перед зрителями выступят Герман Титов, Ева Польна, группа «Дрозды», Игорь Николаев и многие другие. Как отметили организаторы, «Зубр-фест» создавался в рекордные сроки. Подготовка проекта заняла всего около полугода при активной поддержке Управления делами президента Республики Беларусь и Брестского облсполкома. Продолжаем выпуск. В Барановичах за период с 18 по 24 сентября свои первые в жизни документы. Свидетельства о рождении получили 17 младенцев. Среди них 6 мальчиков, а девочек почти вдвое больше – 11. Сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. На этот раз в лидерах вторые дети, их 8. Первенцев дождались 5 супружеских пар. 4 стали многодетными. Одна семья теперь воспитывает 4. На текущей неделе ни одно имя не прозвучало дважды. В числе редких оказались Ангелина, Николь, Марат, Тимофей. Одну малышку назвали Аиша, что в переводе с арабского означает «процветающая» или «полная энергии». К новостям компании. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома совместно с предприятиями города организует ярмарку вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возрастов и людей с инвалидностью. Ярмарка состоится 1 октября с 14 до 16 часов в фойе Барановичского дома культуры по адресу Ленина, 4А и 2 октября в Центральной городской библиотеке имени Тавлая по адресу улица Ленина, 51. В ярмарке могут принять участие все желающие. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов, в течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
3: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
8: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В эфире новости. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси надо усиливать заготовку леса. В Барановичах масштабно закроют мотосезон. Об этом и другом подробней. В Беларуси надо усиливать заготовку леса. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Амкадор «Лесмаш». Сегодня более половины парка лесозаготовительной техники страны, 52%, приходится на машины Амкадор. Результат любого производственного процесса в конечном счете зависит еще и от того, как организована работа и кто за нее отвечает. Предприятие прошло масштабную реконструкцию. Реализованы два инвестиционных проекта. Вопрос принципиальный. Наращивать объемы можно только при условии надежной работы техники и без длительных простоев. Вопросы влияния профессионального образования на социально-экономическое развитие Барановичей рассмотрели на выездном заседании сессии городского совета депутатов под председательством Виктора Колосовского. Площадкой для диалога народных избранников стал технологический колледж Белкопсоюза. К изучению передового опыта учреждения присоединились парламентарии Павел Попко и Алексей Райко. Как рассказала директор колледжа, депутат Горсовета депутатов Елена Мостовская, коллектив показал уровень и качество подготовки специалистов, востребованных в экономике. Здесь готовят профессионалов для всех отраслей, в том числе в области биотехнологий, программистов, юристов. Сегодня в его стенах обучается свыше 1000 парней и девушек. Количество выпускников ежегодно порядка 200, причем 50% из них остаются трудиться в нашем городе. Как отметила Елена Мостовская, инвестиции в образование – это прямые вложения в стабильное будущее. Работа должна быть комплексной. Важно синхронизировать образовательные программы с инвестиционными и производственными планами города и создать такие условия, чтобы учащиеся навсегда связывали будущее с Барановичами. Необходимо расширить опыт взаимодействия колледжей и предприятий, а также через организацию практики создавать совместные инновационные мастерские и лаборатории. Актуальную информацию, касающуюся рынка труда в городе, озвучила начальник управления по труду, занятости и социальной защите горосполкома Татьяна Башко. Она обозначила слагаемое закрепление кадров, выделив обеспечение жилыми площадями, достойными условиями труда и заработной платой. Продолжаем выпуск. Задать вопросы представителям власти и получить на них компетентные ответы. Возможность пообщаться с руководством города и района на волнующие темы традиционно появится возможность у жителей Барановичского региона благодаря прямым телефонным линиям. Они заработают во всех исполкомах страны в субботу, 26 сентября. Обратиться можно будет с 9 утра и до 12. В Барановичах горожан выслушает заместитель председателя горосполкома Александр Казека. Звонить 65-03-45. Сельчанами диалог будет вести замглавы района Денис Горновский. 68-06-80. Каждая ситуация будет взята на контроль и получит взвешенную оценку. Байкеры со всех районов Брещины, а также гости из других регионов, соберутся в самом сердце нашего города, чтобы дать финиш очередному активному этапу. В субботу, 26 сентября, в 13 часов, участники встречаются на Слонимском шоссе 27А, рядом с автозаправочной станцией, и колонной проедут на пешеходную Советскую. Рев моторов раздастся на несколько километров. Кульминацией на брусчатке станет развлекательная программа для зрителей, которую готовят организаторы. Публику ждут конкурсы с подарками от спонсоров, выступления творческих коллективов. Традиционно можно будет присоединиться к благотворительной акции «Байкеры детям». К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71, 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: В ближайшие дни метеообстановка в стране начнет меняться. В выходные с ростом атмосферного давления ожидается спокойная, умеренно теплая и по осенним меркам комфортная погода. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов, в течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама. Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
1: Филиалу Барановичи водоканал на постоянную работу требуется. Слесарь АВР. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Машинист экскаватора. Водитель автомобиля. Инженер. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Ого, какое кольцо! Откуда?
5: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
4: Класс.
5: Счастливая.
6: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Торжественное мероприятие состоялось накануне профессионального праздника Дня машиностроителя. За 40 лет БСЗ прошел путь от простой сборочной площадки до сложнейшего многопрофильного организма. Точкой отсчета истории стало 22 апреля 1986. Именно тогда, согласно приказу министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, предприятие получило официальный статус. Праздник в стенах родного завода собрал всех причастных к значимой дате. Ветеранов, сегодняшних тружеников, молодых специалистов, партнеров. Разделить радость торжества с коллективом пришли почетные гости. Председатель горосполкома Максим Антонюк, первый заместитель главы города Элла Сташенко, генеральный директор закрытого акционерного общества «Атлант» Андрей Дикун, благочинный Барановичского церковного округа Пинской епархии протоиерей Виталий Лазовский. Продукция БСЗ известна далеко за пределами региона. В этом заслуга каждого сотрудника, инженеров и конструкторов, рабочих, технологов, специалистов логистики и тех, кто ежедневно вкладывает в дело свой опыт, мастерство и душу, отметил в поздравлении Максим Антонюк.
2: 40 лет – это серьезная и по-настоящему достойная дата. За эти годы станкостроительный завод прошел большой путь. Стал надежной опорой экономики города, создал рабочие места и укрепил репутацию Барановича как города трудолюбивых и компетентных людей. Особенно ценно, что предприятие никогда не стоит на месте. Внедряются современные технологии, совершенствуются производственные процессы и растет качество продукции. Вы не просто сохраняете лучшие традиции, но уверенно смотрите вперед. Ставите амбициозные цели и достигаете их. Отдельные слова благодарности сегодня хочется сказать ветеранам предприятия. Ведь именно ваш труд, ваша преданность делу и наставничество стали тем фундаментом, на котором сегодня строится дальнейшее развитие завода. Спасибо и молодому поколению специалистов. Вы достойно продолжаете начатое, приносите свежие идеи и энергию. В этот праздничный день я желаю всему коллективу крепкого здоровья, успехов, удачи в реализации новых проектов на благо нашего города и родной Беларуси.
1: В 1993 году Барановичский станкостроительный завод вошел в состав акционерного общества «Атлант» в качестве филиала. Предприятие взяло на себя изготовление компрессоров к бытовым холодильникам и морозильникам. За все время существования производства выпущено свыше 55 миллионов таких изделий. О планах на будущее рассказал генеральный директор ЗАО «Атлант» Андрей Дикун.
3: Впереди планы и руководства предприятия, и мои планы двигаться в сторону развития инвестиций, новых технологий, новых изделий, новых производств. «Атлант», министерство, правительство активно нас подзаряжают. Местные органы власти нас поддерживают в этом. Поэтому все у нас впереди будет очень интересно, очень много развития, очень много новых изделий, устройств, технологий. Поэтому еще раз поздравляю вас. Добра, здоровья, любви.
1: За производственными показателями, тоннами чугуна и сложнейшими станками стоят конкретные люди. Сегодня предприятие насчитывает около 1300 человек. И для каждого созданы условия не просто труда, а роста. Завод плотно сотрудничает с учреждениями образования, готовя кадры, что называется, под себя. К слову, в нынешнем году атлантовскую семью пополнили 67 молодых специалистов. По случаю праздника лучшие были удостоены грамоты, благодарности различных уровней. 12 сотрудников получили свидетельство о занесении портретов на заводскую аллею почета. Традиционно ко дню машиностроителя трем специалистам присваивается звание «Заслуженный работник закрытого акционерного общества «Атлант» с вручением нагрудного знака. Символично, что в год белорусской женщины обладательницей этой высокой награды стала заместитель директора по идеологической работе и персоналу Лариса Перехрест. Как отметил директор Барановичского станкостроительного завода Игорь Таркайло, самое ценное, что у нас есть, это не оборудование, производственные площади и здания, а надежный, дружный коллектив.
4: нам уже 40. Нет, нам еще 40, потому что мы только, наверное, в середине нашего пути, нашего развития, нашего процветания. В первую очередь хочу поблагодарить ветеранов нашего завода, фундамент, который вы создали этого предприятия. Не только технологии, не только оборудование, а фундамент отношений, фундамент коллективизма, который здесь присутствует. Я всегда говорил, что самое дорогое, что у нас есть, это не оборудование, это не наши площади, здания. Самое дорогое, самое ценное, что у нас есть, это наш коллектив, это наши работники. Уважаемые заводчане, огромное вам спасибо за ваш труд, за ваш вклад, который вы вносите ежедневно в развитие нашего предприятия.
1: На мероприятии вспомнили и первого директора Владимира Решетко, который совсем немного не дожил до 40-летия родного завода. Собравшимся в зале представили кадры фотохроники с участием бывшего руководителя. Праздник не обошлось без подарков. Благочинный Барановичского церковного округа Пинской епархии протоиерей Виталий Лазовский преподнес работникам икону святителя Николая. Не остались в долгу и станкостроители. В дар городу они передали памятный герб, на котором увековечены значимые даты – юбилей завода и 155-летие Барановичей. Творческую программу для работников подготовили танцевальные коллективы и вокалисты. Около 1000 детей учатся в педагогических классах в Брестской области. Об этом сообщила начальник Главного управления по образованию Брестского облсполкома Наталья Калиновская. Она обратила внимание, что это направление лидирует среди профессиональной направленности. Около 40% после окончания поступают в вузы. Это будущие коллеги, которые вдохновились примером своих учителей и тоже захотели посвятить себя делу обучения детей и молодежи. Ребята выбирают предметы, которые изучают на повышенном уровне самостоятельно. Юношам и девушкам предоставляют возможность примерить на себя роль. В городе над Бугом в преддверии Дня Учителя организовали областное мероприятие, на которое пригласили около 500 представителей сферы. В торжественной обстановке вручены заслуженные награды. Продолжаем выпуск. Барановичский район 26 сентября приглашает на традиционный литературно-музыкальный фестиваль «Осень у Заоси». Заосье – малая родина поэта Адама Мицкевича, который появился здесь на свет в 1789 году. Музей-усадьба воссоздает Шляхетский двор второй половины 18 века. Экспозиция построена на образах и мотивах поэмы «Пан Тадеуш». Гостей в ближайшую субботу ждет экскурсия, концертная программа, мастер-классы и интерактивные площадки, а также квесты и игры для детей и взрослых. На территории разместятся ремесленный кермаш, фотозоны и фудкорты. К слову, в 2025-м праздник впервые прошел в международном статусе. К нему присоединились Пушкинский заповедник Михайловская и музей Тютчева Овстук. Нынешний сезон обещает быть не менее колоритным. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8 0163 59 95 24, 8 0163 59 95 23. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте бутикавто.бай. Бутик Авто. Авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе!

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.
2: Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка, и сегодня мы погрузимся в мир, где каждая мелодия поможет отдохнуть от суеты и насладиться моментом, а волшебные истории сделают вечер по-настоящему особенным. И первая композиция «I Fall in Love» в исполнении Джули Лондон погружает в мир влюбленности, передавая все тонкости и эмоции этого волшебного чувства. Приглашаю послушать эту очаровательную композицию и погрузиться в мир романтики.

меняемся, мир вокруг замирает, и каждое мгновение становится волшебным. Джули Лондон стала иконой джазовой музыки в 50-х годах, завоевав сердца миллионов слушателей. Ее карьера началась с актерской деятельности, и именно ее талант в интерпретации эмоций на сцене помог ей создать незабываемые музыкальные образы, такие как в этой трогательной песне о любви. «When I Fall in Love» впервые была исполнена в фильме «Минута до полуночи» и с тех пор стала настоящим гимном влюбленных, вдохновляя множество артистов на свои интерпретации. А в следующей проникновенной композиции звучат темы тоски, в которой герой пытается справиться с горечью разрыва, погружаясь в воспоминания. Фрэнк Синатра, обладая неповторимым баритоном и артистизмом, умело сочетает джазовые ритмы с поп-музыкой, создавая атмосферу, полную эмоций и глубины. «Drinking Again» передает всю тяжесть одиночества и сожаления, погружая в мир, где герою только благодаря спиртному удается временно утешить свое разбитое сердце. Приглашаю послушать эту композицию и наполнить вечер размышлениями о том, как обстоятельства иногда вынуждают нас искать утешение в самых неожиданных местах.

В моем сердце уходит мелодия любви, оставляя за собой лишь пустоту. Нэт Кинг Коул, обладая невероятным талантом и харизмой, стал иконой джаза и поп-музыки. Его опыт в любви и расставаниях часто находил отражение в его творчестве, и эта композиция является одной из тех, где он искренне делится своими чувствами и переживаниями. «There Goes My Heart» была написана, когда композитор и автор текстов решили создать что-то особенное для предстоящего мюзикла, и вдохновение пришло к ним в самый неожиданный момент. Во время одной из репетиций, когда музыканты искали идеальный звук, они случайно наткнулись на мелодию, которая мгновенно завоевала сердца всех присутствующих. А следующая композиция погружает в мир романтики и надежды, где каждый аккорд звучит как обещание изменений к лучшему. Бинг Кросби, благодаря своему теплому и выразительному голосу, умело сочетал джазовые ритмы с популярной музыкой, создавая незабываемые мелодии, которые стали классикой и вдохновили множество исполнителей. «Something's Gonna Give» наполнена чувственностью и надеждой, передавая ощущение того, что перемены неизбежны и на горизонте ждут новые возможности. Приглашаю послушать эту замечательную композицию и позволить ей вдохновить на размышления о том, что перемены к лучшему всегда возможны.

истинная любовь и воспоминания о ней остаются с нами навсегда, даже когда пути расходятся. Мелоди Гарда, пережившая тяжелую автомобильную аварию в 19 лет, нашла утешение в музыке и написании песен, что стало поворотным моментом в ее карьере. Этот опыт не только укрепил ее связь с музыкой, но и вдохновил на создание глубоких и эмоциональных произведений. «You Won't Forget Me» родилась в тот момент, когда Мелоди искала способ справиться со своими эмоциями, и это стало для нее настоящим творческим освобождением. Вдохновленная атмосферой джазовых клубов, она создала эту композицию, сочетая личные переживания с музыкальными красками. А следующая композиция погружает в мир нежных чувств и уязвимости, где любовь и сожаление переплетаются в мелодии, оставляя глубокий след в сердце. Карен Соуза мастерски использует мягкие вокальные линии и атмосферные аранжировки, что придает ее музыке особую чувственность и элегантность. «My Foolish Heart» пронизана меланхолией и нежностью, рассказывая о том, как любовь может быть одновременно прекрасной и болезненной, оставляя с глубокими размышлениями о своих чувствах. Приглашаю послушать эту завораживающую мелодию и позволить ей раскрыть тонкие грани любви и

моя любовь и преданность принадлежит только тебе, и я готов отдать все, чтобы выразить это чувство». Джон Колтрейн был глубоко увлечен духовными поисками, что отразилось на его музыке и личной жизни. Его стремление к самовыражению и искренности в творчестве стало результатом его поиска любви и понимания в мире. Во время записи «Dedicated to You» Джон использовал свою уникальную технику импровизации, что сделало эту композицию не только данью уважения джазовым корням, но и настоящим музыкальным путешествием. А следующая композиция погружает в атмосферу весеннего утра, наполненного легкостью и нежностью, где каждая нота словно распускается, как цветы под солнечными лучами. Blossom Deary, благодаря своему утонченному вокалу и игривым интерпретациям, умело сочетает джазовые мелодии с элементами фолка и поп-музыки, создавая атмосферу легкости и романтики. A Fine Spring Morning передает ощущение свежести и надежды, создавая яркий образ весеннего пробуждения, наполненного радостью и светом. Приглашаю послушать эту волшебную композицию и позволить ей перенести в мир весеннего утра, окутанного свежестью и умиротворением. This

Все, что может пойти не так, происходит со мной, и каждый день становится испытанием для сердца. Чет Бейкер, известный своим мелодичным звучанием и чувственной игрой на трубе, пережил множество взлетов и падений в своей жизни, а личные испытания и борьба с зависимостями вдохновили его на создание многих трогательных композиций. «Everything Happens to Me» стала отражением внутренней борьбы Чета, и каждый аккорд словно передает ту боль и разочарование, которое он испытывал, когда жизнь казалась несправедливой и полные испытаний. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка, и пусть каждая нота и каждый аккорд сегодняшней программы станут маленьким кусочком жизни, который мы можем разделить с теми, кто нам дорог. А перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с одной проникновенной балладой, в которой звучит горечь невысказанных слов и глубокое чувство одиночества, когда любовь остается невидимой для другого человека. Рэй Чарльз, мастер слияния жанров, искусно сочетает элементы соло, ритм-н-блюза и джаза, создавая музыкальные шедевры с эмоциональной насыщенностью и неподражаемым стилем. «You Don't Know Me» передает всю глубину своей уязвимости, раскрывая чувства, которые остаются скрытыми за маской повседневной жизни и заставляя сопереживать и во внутренней борьбе. До новых встреч на волне 100.0 FM. И чтобы завершить наш вечер на высокой ноте, приглашаю насладиться завершающей композицией, которая затрагивает темы любви и одиночества, оставляя в сердце ощущение.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
3: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.